Батько, вседержит твоего лікаря души и тела, ты же покоришь его стоцеляешь тут, пускай мы молимся немечных, відвідай милістю твоей признаны кутою повностью на ліку, и слепите спасали немочи, духу немочи, відвинуть грячкою трящку, не провини, або беззаконня, ослаби, відпусти, прости твого ради, чо, лови Христа Господи, почерпися Ісусі, Господи нашого, с ним вас, Пресвятим, ближайшим духом